0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История о ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия плюс».

0: Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснить, снять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так: «Я бы на твоем месте подумала еще раз, вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так: «Ты не будешь с ним встречаться, и точка». Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так: «Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться». Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

знал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазаҳои навише в бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.

0: هفت. زنگ بزنید یا بنویسید. من انتظار هستم.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Азия Плюс. Харус. Я кадамба пищ.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамешаги.
3: Пушти позан, тахти кайковусро, царбиде, аскафмаде, но мусро.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: من دلم باور کرد عشق تو

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву туфару азмо мегри. Иксельро харида рамзизери сарпушро дарсомай иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Вайо онро даршакли смс бонавиштани ному насап ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равонкун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурткун. Харузи джума суати 19 дар эфири радиои му суати иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи иксель, як шонси бурда. Он ро аз дас наде.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.
2: Каждый

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: سرخطی خبرها.
1: سفر کره پرزیدنت با کلوب ادامه دارد. در باختر لایحه شهری به خطر با فعالیت آغاز می نماید. ازبکستان و قرغیزستان با سبب خروجی و با در روسیه نظارت سانیتاری را سخت تر کردند. یواری خلبانی فلای دوبای نقشه انجام حمله تروریستی در فرودگاه بن گوریون را داشته است. دسته تاجیکستان بازی های آسیایی را با 16 نشان و انجام رسانید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: اولمی دقیق.
4: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
5: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی، این ماه در بعضی ارتیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
4: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему. И объясняйте. А контроль звучит так. Ты не будешь с ним встречаться. И точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Да, сегодня такой немного угрюмый, друзья, понедельник, в виде пасмурной погоды. Ну, не знаю, как в вашем городе, но в Душанбе, по крайней мере, точно сегодня довольно пасмурно, но и довольно понедельнично. Новое, видите, выражение я придумал сегодня. Но давайте все-таки думать о хорошем, друзья, и даже, мне кажется, хороший дождик этот. Осенью, тем более, это, мне кажется, даже большой такой плюс. Сразу свежий воздух, сразу чувствуется тот самый осенний вайб. Так что да, дорогие друзья, погружаемся в осень, погружаемся в рабочие задачи и процессы, а также делаем звук радиоприемника как можно громче. Добавьте звук динамикам, чтобы оставаться с нами, наслаждаться этим потрясающим днем. Да, пускай немного пасмурным, я думаю, это не проблема. Ну а также открывать второе дыхание сегодня явно нам необходимо, тем более как бы уже практически половина рабочего дня канула в лето, и мы каким-то образом должны уже себя немножко поддержать. Дополнительный такой скачок положительной энергии обещаем вам отдать в ближайшие 3 часа. Подзарядить и открыть то самое второе дыхание. Кстати, здесь в студии Андрей Скалов, друзья, Епка один. Ну да, пока, но это пока. Лола Абназарова торопится, спешит, обязательно скоро тоже будет здесь, и обязательно пожелает всем хорошего понедельника и в целом хорошего дня тоже. Ну а сейчас читаю ваше сообщение, от рано уже первая весточка прилетела. И снова понедельник. Начни новую неделю с новыми силами. Спасибо огромное, Рано, за приятную фотографию и приятные пожелания. Спасибо огромное. Друзья, ну, кстати, я вот так опрометчиво сказал, что я тут один, но это не совсем правда, потому что меня сопровождает наш замечательный партнер, это МДО «Форус», дорогие друзья. Если вдруг вам нужны, конечно же, денежки на то, чтобы воплотить свою мечту, попробуйте взять потребительский кредит. По крайней мере, мне кажется, исполнение мечты – это такое явление, которое обязательно должно присутствовать в нашей жизни. Иначе, мне кажется, все эти мечты как-то чахнут, исчезают и, в принципе, пропадают из нашей жизни. Воплотить свою мечту, не хватает денег, возьмите обязательно кредит. Дополнительно скажу номер 7272, узнаете все об условиях, как, где и каким образом можно его получить. Позвоните обязательно. Ну а сейчас, уважаемые друзья, делаю небольшую музыкальную паузу и, конечно же, обязательно прежде чем мы послушаем музыку, а курс валют прозвучит тоже в эфире «Азия Плюс». Узнаем, что происходит в мире финансов прямо сейчас.
2: Курби Аспор, дар «Азия Плюс».
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як динори Кувайт 29 сомонӣ ва 95 дирам, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 18 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 13 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 20 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомонӣ ва 72 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Бишунавед ки Наполеон Бонапарт, лашкаркаш ва императори Фаронсави, чӣ гуфта будааст. Барои идораи ҷанг се чиз дар кор аст. Якум пул, дуюм пул ва сеюм ҳам пул. Шумо чӣ фикр доред? Оё ин се чиз барои сулҳ ҳам лозиму дар коранд? Куҷо аст он ҷое ки ин се чиз тамоман дар кор нест?
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор?
3: Мудар Джон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аздар дисар?
2: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аздар дисар, ба бибият аздар ди бугумхо, ба кудакон аз шамулкаши.
3: Ба ман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
4: Пардифен. Дуруй универсали зиди дард ва шамолкаши. Аз дуру хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва таб.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
6: Ну вот он, безумный мир, друзья. Мы, конечно, ну как же без этого, расскажем, что самого интересного произошло за эти дни, пока мы отсутствовали в эфире. Ну давайте сегодня поговорим про рекламу в аэропорту, которая вызывает вопросы. Вот эту рекламу в аэропорту увидела путешественница, дорогие друзья, и испытала просто настоящий приступ тревоги. У меня то же самое было бы, это точно. Многие люди, оказавшись в аэропорту, начинают нервничать. Повод очень много, конечно же. Во-первых, это сама боязнь полетов. Мне кажется, у многих она есть. Но вот Молли О'Рук испытала совсем уж сильное потрясение. В аэропорту Sound Bend, это Индиана, США, путешественница увидела рекламу кредитного союза North Dame Federal Credit Union. Неизвестно, о чем думали авторы рекламы, когда писали странную фразу. «Вы выключили духовку». «Извините, хорошего путешествия!» Вот так и звучит эта фраза. Молли, поделившаяся своим возмущением в соцсетях, уверена, что такая реклама вовсе не смешит, а вызывает приступ тревоги и тремор. Женщина добавила, что тут же со страхом стала вспоминать, выключила ли она плиту, утюг, плойку. Да, и, конечно же, сразу же стала звонить близким и родным, чтобы не вернуться домой. Да, раньше времени. Ну, реально, да, дорогие друзья, ну, согласитесь, это же жутко. Вот я не такой человек, честно говоря, я всегда вот помню, что я выключил там утюг, там, не знаю, стиральную машину, еще что-то. Обычно я всегда бы это помню. Но вот у моей супруги постоянно присутствует этот страх. Бывает даже такое, она просто выходит из дома, а потом начинает мне перезванивать. А ты проверил, я выключила утюг или нет? Или я выключила плойку? Проверь еще раз, дополнительно, посмотри. Да, вот у некоторых людей прям бывает, что они реально забывают об этом. Ну, вот так вот, дорогие друзья. И это может вызывать дикий просто ужас и страх. Представляю. Но реклама, мне кажется, просто была бы неуместна. Вообще могли бы написать в аэропорту другую фразу, которая, мне кажется, просто в ужас вогнала бы половину просто людей, которые туда заходят. А вы не боитесь летать? Ой, да. Или могли бы просто сделать такую надпись: «А вы знаете, вот на тот рейс, который вы сейчас сядете, нам кажется, что пилот там не очень опытный, у него мало налетных часов». Друзья, да, мне кажется, здесь можно было просто, да, включить фантазию и окончательно просто всех распугать из этого аэропорта. Ну ладно, дорогие друзья, ну и вот, и, кстати, и с Молли полностью, кстати, согласны в интернете многие. Они уверены, что такая реклама — это травля людей с... псивно-импульсивным таким вот расстройством. Впрочем, нашлись, конечно, шуточные заявления, что реклама избавляет от страха перед полетами. Невозможно бояться самолетов, когда ты уже боишься включенной духовки. Ну и такое тоже возможно. Ну да, дорогие друзья, очень, конечно, странная реклама. Всегда, мне кажется, ну, стоит обязательно подумать. Но вот честно признаться, вот каким образом вот этот лозунг и в целом эта реклама ассоциируется с кредитным союзом? Я вот просто вот даже себе не представляю. Причем здесь выключенная духовка? Зачем людей немножко как-то пугать при этом? И каким образом они собираются подводить эту рекламу к тому, чтобы люди, возможно, брали какие-то кредиты или воспользовались банковскими услугами? Ну, наверное, это бы отлично подошло бы, этот слоган, наверное, подошел бы отлично какой-нибудь компании, которая занимается страхованием там имущества и всего остального, там несчастных случаев и так далее и тому подобное. Вот, дорогие друзья, ну ладно, креатив и рекламщиков иногда просто вводят в ступор или просто какое-то крутое пике. Не знаю, как по-другому сказать. Дорогие друзья, ну что ж, вот такая была первая новость. Мы делаем прямо сейчас еще одну хорошую остановку и, конечно, вернемся к вам. Но прежде вот сообщение. Где Фархот и Ушастик? Что с ними? Они запаздывают. Мы уже привыкли, что они часть программы. Да, конечно же, рано, но я думаю, что у них какие-то определенные сейчас дела, и, возможно, они просто не успевают нам написать. Но мы тоже, кстати говоря, уже начинаем немножко даже переживать. А где же наши постоянные слушатели? Что с ними? Все-таки простудный сезон, может быть, немного приболели или еще что. В общем, да, обязательно отзовитесь, напишите, если давно не писали, друзья. 2-8-4-0-107. Так, ну что ж, травматолог говорит, мы тут, у нас все в порядке, мы здесь, на линии. Спасибо большое. Я думаю, сейчас рано отпишутся абсолютно все наши слушатели постоянные. Это произойдет совсем скоро. Ну а сейчас, друзья, слушаем очередной хороший музыкальный трек, и скоро я буду.

0: осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс. Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Беда пришла, откуда не ждали. Из Google, дорогие друзья. Что самое интересное. Но об этом расскажем чуть позже. Сейчас поздороваемся с Лол. Лол, привет. Как дела?
2: Привет, Андрей. Привет всем нашим слушателям. Дела у меня хорошо. Я надеюсь, ты без меня успел поздороваться так, чтобы всех зарядить.
1: Да.
2: Все-таки сегодня понедельник.
1: Здоровался минут 15 просто. Здрасте.
2: Хорошо.
1: Здрасте.
2: За нас двоих прям нужно было сразу.
1: Конечно.
2: Да,
1: как
2: мы команда, друзья. И я все равно себя еще раз всех приветствую. Всем пожелаю потрясающего, легкого, главное, пути недельника, хорошего настроения побольше. Ну и, конечно, да, прямо сейчас про нашу технологику.
1: Да, не наткнулся я на выходных на очень странное изобретение из Google. Друзья, в Google придумали клавиатуру, где кнопки сами приезжают к пальцам. Да, японское подразделение Google представило необычную экспериментальную клавиатуру.
2: Keyboard Convergent Belt Version.
1: Ужас, какое длинное название. Вместо привычных неподвижных клавиш здесь используются движущиеся ленты. Кнопки постоянно едут по кругу, словно товары на производственном конвейере или как по эскалатору. И вы, видимо, видите буквы и тыкаете, куда нужно. Да, но идея максимально проста. Зачем двигать пальцами к нужной букве, если сама буква может приехать к пальцу? Вот так вот, дорогие друзья.
2: Да, пользователю остается просто дождаться, когда нужная клавиша окажется перед ним, и вовремя нажать на нее. После этого кнопка уезжает дальше, а на ее место приезжает следующая. В конструкции, кстати, используется несколько вертикальных движущихся дорожек. На каждой из них расположено по 29 клавиш. И благодаря этому, по задумке Google, печатать можно будет теперь даже одной рукой или одним пальцем, практически не перемещая кисть по столу.
1: Да, вот конечно, это скорее эксперимент, и, может быть, даже шутка инженеров Google Япония, чем попытка заменить обычную клавиатуру. Купить такую модель нельзя. Зато компания открыла чертежи и материалы проекта, поэтому энтузиасты могут попробовать собрать собственную клавиатуру конвейер, в том числе используя детали, напечатанные на 3D-принтере. Ты знаешь, я по поводу этого изобретения или да, или нет, говорить как-то сложно мне в этой ситуации, но просто представь, что люди потратили на это время.
2: Да,
1: время,
2: но, ты знаешь,
1: производственные мощности какие-то свои определенные.
2: Не только конкретно на сейчас вот эту клавиатуру. Оказывается, Google Japan уже не первый год экспериментирует с вот такими необычными способами ввода текста.
1: Хорошо.
2: Ранее команда показывала клавиатуру с вращающимися дисками.
1: Эй, модель, как DJ будешь.
2: Да, да. Модель в виде длинной планки такой и другие странные концепты.
1: Я себе представил длинную планку, где вот просто все в одну линию все клавиши.
2: Это максимально. Как диджей, ты можешь спокойненько там ее управлять.
1: Это, видимо, да, клавиатура такая специальная, если вот вытянуть все клавиши, это просто, знаешь, такая подвижная клавиатура. Одновременно, знаешь, набрал текст и сразу, хей, и сразу физкультура у тебя. На месте, движение, жизнь, дорогие друзья. Круто. Но главный принцип новой клавиатуры можно описать не так напрягающие пальцы. Нужная кнопка сама приедет. Правда, если проморгали, придется ждать, пока она подъедет снова. Целый кружочек сделает.
2: Да, кружок сделает, и с практической точки зрения пользы, конечно, от такой клавиатуры практически нет. Обычная клавиатура позволяет нажать нужную букву сразу же, а здесь вам все-таки придется ждать, пока клавиша доедет до вашего пальца.
1: Клава для ленивых.
2: И в итоге печать становится гораздо медленнее, конструкция сложнее, ну а сама идея скорее демонстрирует инженерный юмор Google, чем решает реальную проблему пользователя.
1: Ну, вот реально люди потратили на это время, создали даже чертеж, разработали, я даже видел уже вот это образец, который работает, которым можно пользоваться. Ну, какое-то сумасшествие. Просто мне кажется, что в Google настолько уже не осталось, наверное, дел, что все, наверное, отдали искусственному интеллекту и такие сотрудники. А что сделаем? А давай клавиатуру в виде эскалатора, а? Так, ну, давай.
2: Ну, давай не будем торопиться с выводами. Вообще, это Япония, да? Не будем забывать самые передовые технологии все-таки.
1: Как это называется, это сумасшедшее? Чиндогу, да, по-моему?
2: Иногда они так развлекаются, но тем не менее, менее, может быть, они просто пока еще заранее что-то такое масштабное тестируют. И это всего лишь маленькая часть. Может быть, потом получится вообще что-то сумасшедшее. Слушай, из этого всего.
1: Вот сумасшедшее, а представь себе, давай вот, представь, вот пройдет год или два, они сделают огромную клавиатуру в виде эскалатора, где надо клавиши нажимать уже ногами.
2: Вот, так, а я тебе про что?
1: Привет, как дела? Будешь так набирать
2: ну,
1: ногами?
2: Ну а что, не обязательно так. Можно будет танцевать, например, да. И быстренько
1: есть
2: очень
1: есть же такие печатать. Специальные эти музыкальные автоматы, да. Где нужно как можно больше поставить ногу на нужное место. И тем самым набираешь очки. Знаешь, как в караоке. И здесь то же самое. Раз набрал, у вас 90 баллов, вы идете к рекорду.
2: Вот, прям здорово. Может быть, это во что-то такое перерастет. Мы пока может не быть. Знаем, поэтому да. Все-таки да, вот давай здесь подождем, не будем их обсмеивать заранее. Может быть, что-то более крутое получится, и мы об этом расскажем.
1: Да, ну, по крайней мере, если не получится, поржем вместе. Ну что ж, дорогие друзья, вот сообщение от Фархода. Доброго времени суток, друзья. Всем отличного настроения, несмотря на грустную осеннюю погоду. Хорошо, хорошего и продуктивного начала рабочей недели. Спасибо, спасибо огромное, Фарход. Спасибо огромное.
2: Фарход, спасибо вам большое. Вам потрясающего легкого понедельника желаем. И да, несмотря на грустную погоду, кстати говоря, мне кажется, что она такая грустная будет совсем недолго. И вполне возможно, что уже завтра, послезавтра, на этой неделе точно выглянет солнышко, и снова все будут улыбаться, и снова будут все греться. Поэтому не грустите.
1: А мне нравится погода.
2: Погода хорошая в любом случае, да, после дождя так свежо. Ну а пока вдруг, если вы замерзли, мы вас согреваем своими теплыми приветами, пожеланиями и, конечно, такими виртуальными объятиями.
1: Именно так. Ну что ж, дорогие друзья, сделаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы и, конечно, других музыкальных рубрик в эфире радиостанции «Азия Плюс». Возвращаемся уже к следующему часу.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Мазовой нови шеф бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами, телефоны и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики бахши охангистик лол, нуризу лол.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Звуковые волны, друзья, работают, частоты разносят наши голоса в ваши любимые радиоприемники. Это означает то, что все работает, и все, как говорится, настроено, чтобы сделать ваш день намного, намного лучше. Ну что ж, дорогие друзья, понедельник сегодня, это означает то, что мы в эфире, и это уже целый второй час. Представьте себе, как сегодня летит довольно быстрое время. Готовы сопровождать и этот час, проведем его вместе с пользой для себя, для, в принципе, для своей работы и в целом для настроения. Для этого здесь Андрей Соколов, филолог Назарова, «Второе дыхание» с вами. Всем привет!
2: Именно так, друзья, мы здесь действительно для того, чтобы вас взбодрить, сопроводить, вот согреть даже, если нужно кого-то в такую погоду. Ну и, конечно, пожелать вам всего самого наилучшего, что и делаем мы с большой радостью каждый будний день. Потрясающего, яркого и незабываемого понедельника желаем вам, пусть он будет максимально легким и красивым. И да, сегодня нам, кстати, помогут сделать его ярче, конечно же, праздники. Их сегодня, кстати, хватает.
1: Ой, смотри, у нас сегодня, начнем мы, как всегда, с бюджетников, дорогие друзья. У нас сегодня одновременно просто два праздника. Всемирный день учителей сегодня, конечно же, дорогие друзья.
2: Мы уже с пятницы начали поздравлять наших дорогих и любимых учителей.
1: Конечно, конечно.
2: Но я думаю, что сегодня во Всемирный день, конечно же, мы еще раз с большим удовольствием это сделаем. И, возможно, кто-то из вас, дорогие наши слушатели, к нам присоединится. Ведь у каждого из нас есть свой первый учитель, которого просто невозможно забыть. Кто оставляет просто, ну, такой вот неизгладимый след в нашей памяти, кто действительно является нашим первым наставником, примером. Да. Ты как-то подозрительно странно.
1: Нет, я... Конечно, Лола.
2: Ну что, замечательный праздник, друзья, который ассоциируется со знаниями и с запахом вот этих вот, ты знаешь, в моем детстве полевых цветов. Мы собирали сами букеты, я помню, да, и дарили своим любимым учителям. Вот,
1: то есть еще... местные клумбы были атакованы вами.
2: Да, ты знаешь, как-то так почему-то происходило. Вот в младших классах, да, мы старались по пути тоже собрать эти красивые букетики яркие. Но в любом случае, друзья, я думаю, что все мы любим, помним и первых учителей, и, в принципе, своих учителей, и уже, мне кажется, учителей наших детей тоже. Поэтому искренне от всей души поздравляем. Да, всех учителей. Это люди с большой буквы, это те самые люди, которые дают и дарят нам знания, открывают для нас целый мир всего полезного и интересного. Поэтому будьте здоровы, будьте, конечно же, счастливы. Это самое главное. И очень себя берегите.
1: Ой, вообще, учитель — это очень емкое такое слово, дорогие друзья. Я вот буквально с утра посмотрел один ролик одной учительницы начальных классов. И знаешь, у нее ролик так начинается: «Я учительница». Потом второй кадр говорит: «Я психолог», потому что берет, примеряет детей. «Я официант», потому что разносит тарелки с едой. В общем, так мне кажется, происходит. Учитель — это и действительно, и официант, и врач, и психолог во всех отношениях, так что это удивительные люди. Мне кажется, любого просто возьми учителя, его можно просто в космос отправить, потому что если он прошел школу, он может пройти абсолютно все, что угодно.
2: Согласна.
1: Просто, честное слово. Так что, ты знаешь, конечно, это здорово помнить своего первого учителя и других учителей, которые преподавали. В целом, для меня все-таки, когда ты помнишь учителя, это, наверное, не те знания, которые он давал. Это, конечно, тоже важно. Но ту, наверное, помнишь ту воспитательную часть, которую он тебе давал, большую часть. То есть какой-то совет ты получил от учителя, поучительный, важный, нужный в тот самый момент. Вот это запоминается больше всего почему-то в жизни, а не те знания даже. Знания, конечно, тоже замечательно. Но я еще хочу сказать, что меня окружают же это учителя.
2: Да, я только хотела сказать, у тебя же все и продолжается.
1: Буквально с трех сторон меня же окружают,
2: друзья,
1: учителя.
2: Кто не знает, практически все женщины в семье Андрея — это педагоги.
1: Да, именно так. Начиная с мамы. Учиться. Кстати, мама, да. Получается, она у меня по образованию учитель русской литературы. Вот так вот. Супруга, да, она у меня, получается, работает в начальных классах. Да, то есть вот так вот. И теща, кстати говоря, тоже работает в начальных классах до сих пор в школе. Так. Вот так вот, дорогие
2: Женщины-педагоги,
1: друзья.
2: Женщины-педагоги окружили Андрея.
1: Со всех сторон.
2: Да, со всех сторон. Я думаю, что поэтому ты и продолжаешь вместе с учителями дальше образовываться.
1: Так что для меня фраза «иди в угол» звучит очень строго, понимаешь, до сих пор.
2: Я представляю, а когда вы все вместе собираетесь, наверное, на какие-то семейные праздники, так там вообще,
1: да,
2: конечно,
1: достается больше всех именно мне.
2: Да-да-да.
1: Так,
2: да, да.
1: Ну что, учителей, поздравляем с праздником великолепным. Мне кажется, мы уже начали с пятницы реально поздравлять, потому что очень разные даты отмечаются. И первое, кто-то говорит, первая суббота октября, кто-то говорит, первое воскресенье октября, потом еще и понедельник октября, день учителя. Так что, мне кажется, пускай весь месяц октябрь будет днем учителя.
2: Согласна с тобой, вот согласна, вот. Полностью.
1: А еще, друзья, сегодня Международный день врача. Вот бюджетную сферу, я не зря сегодня сказал.
2: Да, сегодня
1: до врачей тоже сейчас доберемся. Действительно, тоже уникальные люди, которые действительно лечат наши все болячки. И при этом иногда даже жертвуя своим собственным здоровьем. Так что, уважаемые врачи, с праздником, с вашим профессиональным.
2: Да,
1: всех врачей,
2: да,
1: медсестер, медработников, всех.
2: Мне вот кажется, так вообще более такую сложную работу и представить себе сложно. Недаром вот врачи, они учатся, да, вот студенты дольше всех. То есть вот постоянно в обучении, в процессе, да, потому что
1: врачи
2: до сих пор...
1: Врачи вечные студенты.
2: Да, потому что до сих пор, до конца все тайны человеческого организма, мне кажется, еще не постигнуты, не открыты. Поэтому, да, действительно, мы всех врачей, тех, кто дает клятву Гиппократа, кто действительно на страже нашего здоровья всегда, мы искренне тоже поздравляем с этим замечательным днем, выражаем свое почтение, выражаем свое уважение, желаем крепчайшего просто здоровья и всяческих благ.
1: Именно так, дорогие друзья. Еще сегодня день, кстати говоря, лилии, этого такого цветка замечательного, красивого, отмечается. Еще Всемирный день архитектуры. Да, вот такой тоже хороший праздник, дорогие наши друзья. И Всемирный день Джеймса Бонда, кстати. Представь себе,
2: ух,
1: у него
2: ты
1: есть свой собственный персональный,
2: ух,
1: праздник у
2: ты
1: этого шпиона.
2: Как
1: вот так
2: здорово!
1: Вот, да.
2: Это замечательно. Кстати, один из самых популярных таких тоже, можно сказать, героев, который воспитал не одно поколение, уже не помню, какой по счету сейчас Джеймс Бонд.
1: Понятия не
2: я
1: имею.
2: Тоже очень
1: я сбился со счета уже.
2: Ну да, их очень много.
1: Самая известная франшиза, где играет тот самый Джеймс Бонд, уважаемые друзья.
2: Да, это правда.
1: Длится уже не одно десятилетие, конечно.
2: Потому и не один Джеймс Бонд.
1: Конечно. Кстати говоря, что уже выбрали нового. Но, правда, когда нам покажут его, пока еще неизвестно.
2: Сейчас уже действительно даже есть новый, тот, что помоложе наверняка, потому что там прям нужно очень-очень быть в форме.
1: Может быть, какой-то тинейджер будет вообще очень-очень прям молодой, прям Джеймс Бонд.
2: Нет, ну вот здесь вряд ли. Все-таки он должен обладать не только харизмой, но и опытом, ты знаешь?
1: Ну, не знаю, не знаю.
2: Поэтому вот диджей вряд ли, конечно, тинейджер вряд ли, вот какой-то все-таки брутальный
1: мужчина. Ты думаешь?
2: Я думаю, конечно. По крайней мере, до этого вот очень красивые были Бонды и очень мужественные. Вот хочется надеяться, что и в этот раз вот
1: Бонд будет Бондом. Сейчас, знаешь, как бы вкусы изменились. Сейчас, кто знает, может быть, совсем такой хиленький, дохленький, но главное этот... Главное, умеет со смартфоном правильно обращаться, и все.
2: То есть так ты это себе представляешь, да?
1: Ну, не знаю, правда, не знаю, кто будет. Поживем, увидим. Ну что, друзья, вот такие праздники сегодня.
2: Так, вот такие праздники сегодня отмечаются. Ну, еще один праздник, о котором мы, конечно, должны сказать отдельно и подарить аплодисменты. Сегодня отмечается день рождения нашего замечательного президента, друзья.
1: Да, конечно,
2: наш дорогой лидер нации, уважаемый Мали Рахмон, сегодня отмечает свой день рождения. И, кстати, вот видите, как здорово в его день вот такие вот замечательные праздники, такое вот совпадение. Поэтому искренне от всей души также хотим поздравить, пожелать долгих лет, пожелать здоровья крепчайшего, всяческих успехов и, конечно же, благополучия.
1: И именно так, с днем рождения, дорогой наш президент. Вот именно так, дорогие друзья.
2: А еще у нас есть, да, сообщение,
1: да,
2: вдогонку от наших слушателей.
1: Конечно,
2: Топорход,
1: конечно,
2: по-моему, не устает нам писать. Вон, посмотри, сколько уже нам всего отправил. Говорит о том, что я поел, я сыт, я добр и счастлив. Как же нам, мужчинам, мало нужно для счастья. Всем, у кого плохое настроение, рекомендую
1: просто поесть. Конечно.
2: И плохое настроение как рукой снимет. Отличный лайфхак, Фарход, кстати говоря. Но
1: да,
2: действительно стар как мир, но и тем не менее работает. Так, жена приготовила овощное рагу. Очень вкусно было, честно. Вот хвастаться не обязательно было, Фарход. Спасибо вам, конечно. Прям в курсе всего нас держите. И вот нашим учителям я тоже желаю много-много здоровья, столько же терпения, долгих лет, конечно же. И, кстати, всех работников в сфере медицины я тоже поздравляю с праздником.
1: Так,
2: Фарход, молодец, никого
1: спасибо.
2: Не забыл. Спасибо вам большое, Фарход. Здорово, что вы с нами.
1: Так, Рахматулло продолжает. День учителя и день рождения нашего президента сегодня. Поздравляю всех учителей и нашего президента с днем рождения. Спасибо огромное.
2: Все, спасибо.
1: Аплодисменты где, кстати
2: аплодисменты
1: говоря?
2: Вот мы обещали. Вот,
1: да,
2: вот они.
1: Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, никого не забыли, всех поздравили. Ну и, кстати, сегодня довольно много праздника. Берите любой на вооружение, чтобы сделать этот понедельник даже немножко ярче. Ну а сейчас мы делаем остановку в виде курса валюты, рекламы. Скоро будем.
3: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як динори Кувайт 29 сомонии 95 дирам, як фунти инглисӣ 12 сомонии 18 дирам, як франки Швейцария 11 сомонии 13 дирам, як долари Сингапур 7 сомонии 20 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомонии 72 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, як юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам ва як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Бишунавед ки Наполеон Бонапарт, лашкаркаш ва императори Фаронсави чӣ гуфта будааст. Барои идораи ҷанг се чиз дар кор аст. Якум пул, дуюм пул ва сеюм ҳам пул. Шумо чӣ фикр доред? Оё ин се чиз барои сулҳ ҳам лозиму дар коранд? Куҷо аст он ҷое ки ин се чиз тамоман дар кор нест?
3: Курби Асъор дар Азия Плюс.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
7: Ох, че хубки бахор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
8: Ором, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рахуюби зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яне?
8: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболут намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
8: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
7: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
8: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
4: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Азия Плюс.

0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
4: Ну что, корейское кино, сериалы завоевывают своего, конечно же, зрителя, их становится все больше и больше с каждым годом. И вот на Netflix выходит интересный один такой вот сериал, друзья, о смертельно опасной подработке. «Разделение», кстати говоря, называется. И 30 октября уже на Netflix состоялась премьера этого южнокорейского мистического хоррор-сериала «Идеальная работа». По сюжету здесь главный герой Хёк Джун пытается выбраться из огромных долгов и находит необычную подработку. Она обещает быть очень такой хорошей на денежки, но не без подвоха. Конечно, тут не обойдется, друзья. Вот сейчас более подробно расскажем.
5: Да, интересный какой-то хоррор-сериал, друзья. Это самая идеальная работа, когда вовсе кажется, что не идеальная, но ты все-таки ведешься на большие денежки, как ты сказал. Хёк Джун натыкается на странную листовку какого-то кадрового агентства. Кстати, Spider Staffing Agency. Начальная ставка там в 50 раз превышает минимальную почасовую оплату. А от работников заманчиво требует всего-навсего соблюдать одно правило – никогда не рассказывать о том, что происходит во время его смены. Вот у меня сразу конкретный вопрос возникает.
4: Да.
5: Вот у человека не возникает в этот самый момент…
4: Что-то незаконное, да?
5: Да, что-то там не так. Вот не возникает, да, такого?
4: Видимо, нет. Видимо, да, деньги слепят сразу. Первым местом работы герой становится обычный на вид магазин у дома. Вскоре выясняется, что ничего обычного в нем нет. Каждое новое поручение оборачивается очередным опасным испытанием, которое может стоить Хёк Джуну просто жизни, друзья. Вот
5: и,
4: такая,
5: кстати,
4: интересная история.
5: В тизере глава, да, этого самого Spider Staffing Agency в исполнении Ли Хи Джуна убеждает сомневающегося героя согласиться, конечно, на эту работу и уверяет, что лучшей подработки ему уже и не найти. На официальном постере Хёк Джун показан в разгромленном магазине, окровавленным и измотанным.
4: Да, режиссером «Идеальной работы» выступил Ким Дан Мин, написавший сценарий к сериалу Netflix «Парадокс убийцы». За общее такое творческое руководство отвечает Хан Джун Хи, работающий над «Охотниками за дезертирами». А во второй сезон «Слабого героя», кстати говоря, тоже, видимо, занимался этот человек. Ну и главную роль исполнит Ли Джей Ук. Для нас, честно говоря, ничего не говорят эти имена, потому что это корейское кино. Но кто смотрит корейское кино, поверьте, мне кажется, это эти имена давно известны.
5: Сейчас ведь дорамы очень популярны на самом деле. И вот среди моих знакомых, например, даже есть те, которые прям, ты знаешь, прям сидят на этих дорамах.
4: Не то слово.
5: Прям очень хорошо в них разбираются. Поэтому, возможно, для них это прям, да, будет каким-то показателем.
4: И именно так, друзья. Но мне кажется, сериалы, вот, в особенности вот такие вот корейские, как-то немножко одинаково стали начинаться. То же самое взять тот самый знаменитый сериал, как же он назывался, где там люди испытания проходили детские. Слушай, вот под память, да, вот Лола, смотри, вот, ну что за память такая?
5: Ты про «Игру в кальмара»?
4: «Игру
5: сейчас?
4: В кальмара», абсолютно верно.
5: Хорошо.
4: Там тоже люди, испытывающие нужду, идут вот участвовать вот в этих вот странных играх. Но здесь ситуация почти похожа.
5: И это, пожалуй, единственный корейский сериал, который мы с тобой можем обсудить.
4: Да, абсолютно верно.
5: На этом наше познание заканчивается.
4: И ты знаешь, корейское кино меня очень сильно удивило. Конечно же, это «Олдбой». Да, само собой, это классика. Ну и «Паразиты», кстати говоря. Вот эти фильмы я посмотрел от начала и до конца, и они, конечно, меня даже жутко удивили.
5: Жутко.
4: Своим, вообще, мне кажется, Корея — это удивительная страна, где не существует как таковых жанров. Вот мы говорим, да, боевик. О, окей, хорошо, это боевик. Это комедия. Ну да, комедия, хорошо. Но там все перемешку, просто как салат какой-то, оливье, в который настругали абсолютно все. И боевик, и драму, и криминал, и любовь, и все остальное, дорогие друзья.
5: Ну а что, может быть, вот теперь они поэтому так и выделяются. Ты знаешь, на общем фоне. И можно сразу понять, даже еще не видя главных героев, что вот это точно корейский фильм. Потому что там уже на афише видно, что это такой хоррор, боевик с элементами каких-то там, может быть, комедии или приключений. И вот все сразу становится понятно.
4: Ты знаешь, не удивлюсь, что у главного героя еще там появится какая-то романтическая линия.
5: Вполне возможно. Вполне вероятно. И вот в перерывах между того, там, как он отмахивается, да, может быть, топором или куда-то бежит, сломя голову, он еще успевает вот устраивать какие-то вот эти разборки.
4: Кстати, мы с тобой говорили про фильм «Надежда», который тоже вышел, где, mm-hmm, вот тоже южнокорейский фильм, где, кстати, тоже все намешано абсолютно. Там, правда, люди уже борются с инопланетянами. Дорогие друзья. Но, в общем, смотри, корейское кино, оно реально может вас удивить. Как в хорошем смысле, так и не всегда. Но смотрите, друзья, советую.
5: Смотрите хорошее кино, друзья. Неважно, какое. Главное, чтобы вам этот самый просмотр доставлял удовольствие.
4: Слушайте, ребят, вот у нас тут запускается еще одна рубрика, называется «Норм или стрём». Кстати, если вдруг вы хотите с нами пообщаться напрямую, мы готовы даже сегодня открыть нашу телефонную линию. Да, может быть, это станет нашим таким неким таким мостиком постоянным, где мы с вами сможем общаться с помощью телефона, уважаемые друзья, то, что в основном у нас все в Телеграм происходит. А так мы решили немножко и попринимать звоночки.
5: Согласна, но как ты можно думаешь? И в Телеграм отправлять сообщения.
4: И в Телеграм тоже
5: привычке.
4: Можно, конечно.
5: Мы с большим удовольствием и там будем их зачитывать. В любом случае, друзья, это возможность с нами пообщаться и высказать свою точку зрения и, может быть, даже поспорить где-то. Мы вот хотим немножечко вот так вот взбудоражить вас, поэтому, да, в следующем часе уже будет наша новая рубрика «Норм или стрём», поэтому очень надеюсь, что вы к нам присоединитесь. А пока хочется напомнить, чтобы вы помнили о том, что, друзья, настоящий дом создают детали. Это и мебель, и техника, и интерьер. И если вы хотите наконец-то воплотить свое представление об уюте, то это можно сделать с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Все подробности по короткому номеру 72-72.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ва шахри истихомат барахами навадучор хафсад автодухафт автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч. Ва яке аз се сертификатро бо арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума суати 19 дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор. Зорбош. Як зарфи Иксель, як шонси бурдаст. Он ро аздас наде.
0: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
7: Рахами, телефоны и дорая реклама.
0: Чилуяк, чилуяк.
7: Шарики бахши оханги истихлол, нуризулол.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Ош откроет вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
1: سوچنه وستوچنه Радио Азия Плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Смотришь на часы, и время показывает 13 часов 12 минут, и как бы постепенно начинают расти крылья. Думаешь, вот скоро же свобода, скоро закончится рабочий день. Но, друзья, пока он продолжается, мы готовы сопровождать вас и делиться своим настроением в эфире радиостанции «Азия Плюс». Уважаемые друзья, в эфире «Второе дыхание», третий час. Здесь студия Андрей Скалов и Лола Назарова. Всем привет, друзья.
2: Да, друзья, всем привет. Наши наилучшие пожелания вам в этот понедельник. Очень хочется, чтобы он и пролетел быстро, вот буквально на одном дыхании. Ага. Но, тем не менее, второе дыхание открывать нам нужно. Да, поэтому конечно. Еще на протяжении целого часа мы будем вас сопровождать, будем вас развлекать. И, кстати говоря, напоминаем, что новую рубрику мы запускаем. И вот буквально уже через несколько минут будем говорить с вами, говорить в прямом смысле, потому что если захотите с нами пообщаться, можно будет нам позвонить, ну или отправить сообщение в наш Телеграм.
1: Да, именно так, дорогие друзья. Все это произойдет совсем уже скоро, но мы, конечно же, отправляем в наше удивительное плавание. Это третий час. Присоединяйтесь и вы. Ну и, кстати, напомню, знаешь, вот давно мы об этом не говорили, но номер телефона у нас тоже есть, и он доступен. 446-107-107. 446-107-107. Или 446, кому как удобнее. 107-107. Друзья, в общем, именно этот номер будет работать, так что можете позвонить с нами, поговорить, обсудить. И в целом мы тоже узнаем, как ваши дела и чем вы занимаетесь в данную минуту. Ну что ж, друзья, мы делаем остановку. Небольшой видео курс валют. И возвращаемся снова к вам.
3: Курби Азор, Дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як динори Кувайт 29 сомонии 95 дирам, як фунти инглисӣ 12 сомонии 18 дирам, як франки Швейцария 11 сомонии 13 дирам, як долари Сингапур 7 сомонии 20 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомонии 72 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, як юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам ва як рубли русӣ 10 از دن 9 دیرم ارزش دارد. بشنوید که ناپلئون بناپارت لشکرکش و امپراتوری فرانسوی چی گفته بود است. برای اداره جنگ سه چیز در کار است. یکم پول، دویم پول و سیم هم پول. شما چی فکر دارید؟ آیا این سه چیز برای صلح هم لازم و در کارند؟ کجا است اون جایی که این سه چیز تماما در کار نیست؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
5: در کشور و سراسر عالم. توجیکونا و سمیمونا آسیا پلاس.

0: Азия. Азия Плюс.
1: Кто-то скажет «Вау», кто-то «Ну, это уж слишком».
2: Слишком странно, чтобы промолчать. Слишком интересно, чтобы пройти мимо.
1: Норм или стрём? Решаем вместе.
3: Ну что, решаем сегодня вместе, дорогие друзья. Вообще, вот как вы думаете, дорогие наши друзья, норм или стрём дарить подарок, сделанный своими руками? Ну, конечно, конверт с деньгами своими руками сделанный – самый идеальный подарок. Но если какая-то вещь, тут возникает тоже вопрос определенный. Ну, представьте, у вас день рождения, вы открываете коробочку, а там вязаный свитер ручной работы. Ну, честно, я обрадуюсь такому подарку. Человек смотрит на вас с надеждой и говорит: «Я сделал это, я делал это 3 недели для тебя, дорогой мой друг». И вы уже понимаете, независимо от того, нравится вам свитер или нет, сейчас придется очень хорошо играть лицом, потому что человек все-таки старался. Вот отсюда и вопрос: подарок своими руками вообще-то мило или это какая-то ловушка?
4: Ну да, с одной стороны, в таких подарках действительно есть что-то особенное, потому что человек потратил не только деньги, да, как правило, даже если там он просто нитки покупал, но и свое, конечно, время. Опять же, да, он старался, он что-то выбирал, он что-то продумывал, думал именно о вас в этот самый момент, чтобы что-то вот сделать для вас такое эксклюзивное, чтобы вы хотя бы, допустим, там несколько раз, допустим, надели это или поставили на какое-то видное место, я не знаю, но чтобы хотелось действительно использовать этот подарок. Например, фотоальбом с вашими общими историями, вещь, связанная с вашей, допустим, какой-то любимой шуткой, какой-то любимый ваш десертик, который специально приготовили для вас. Опять же, тот же свитер, который могли специально для вас связать, да. Ну, вот что-то такое, что на самом деле действительно будет говорить о том, что человек вас хорошо знает. Такие подарки иногда действительно запоминаются сильнее любого сертификата или какой-то очень дорогой коробки. И когда-то же ты помнишь, вот в нашем детстве вот было такое, что говорили: самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками.
3: Да. Ну а теперь, друзья, другая ситуация. Вам дарят огромную картину из бисера или декоративную вазу, или статуэтку, которую человек сделал сам. И вы понимаете, что это не совсем ваш стиль.
4: Совсем не ваш.
3: Или вообще не ваш, да. Но сказать «мне не нравится» невозможно. Выбросить совесть не позволяет. Передарить, ну, тем более. И вот, подарок уже не подарок, а новый предмет ответственности в вашей квартире как бы уже присутствует. Вот так вот, дорогие друзья. Вообще, норм или стрём, ждем от вас тоже, друзья, вашей версии. Можете позвонить прямо сейчас по номеру 446-107-107 и поговорить.
4: Или отправляйте нам сообщение в наш Телеграм, друзья. Тоже, думаю, он вам всем известен давно. Но вот здесь мы хотим выяснить все-таки, как вы думаете, что вот все-таки ценнее и дороже подарок, который человек сделал для вас сам, да, заморочился. Или все-таки, ну нет, в наше время уже все это устарело, куда-то ушло, все-таки, наверное, другой подарок, вот желательно в конвертике, он,
3: да,
4: конечно, гораздо лучше.
3: Ну вот, пожалуйста, знаешь, вот есть еще такой критерий, здесь простой. Вы делаете подарок для человека или просто хотите сказать, что умеете делать вы? Если вы точно знаете его вкус, его пожелания, его характер, подарок своими руками может быть вообще, мне кажется, очень крутым даже. Но если ваш главный аргумент: ну я же старался, это еще не гарантия. Гарант успеха.
4: Конечно, да. И поэтому хороший подарок – это не тот, в который вложили там огромное количество часов. Хотя, конечно, если какая-то очень трудоемкая работа, это действительно дорогого стоит. Ну, а тот все-таки подарок важен, которому человек действительно будет рад. Поэтому, опять же, норм или стрём, друзья, подарок своими руками, как думаете, ждем.
3: Не, ну реально, может быть, вам что-то дарили такую реально какую-то картину, которую потом повесить.
4: Наверняка дарили.
3: Повесить страшно и выкинуть жалко.
4: Мне кажется, у каждого есть хотя бы вот, ну, один, как минимум, такой подарок, который...
3: Самый классный подарок, который можно передарить.
4: Ну, вот, кстати говоря, не всегда даже и передарить можно.
3: Вообще-то тоже норм или стрём передаривать.
4: Да, если как бы это все-таки для тебя конкретно, если это что-то под тебя подбивалось или там старались именно тебе угодить, это действительно... Вообще, ты знаешь, мне кажется, что очень много зависит, конечно, от самого человека. И когда даришь какой-то подарок, нужно, конечно, еще учитывать тот момент, насколько хорошо ты знаешь этого человека.
3: Ну да, логично.
4: Вот я, например, да, я с большим уважением и с удовольствием любой подарок приму, потому что для меня сам факт того, что человек обо мне подумал и что-то сделал, хотя бы какую-то мелочь, это уже приятно. Но Но если это действительно какой-то мой вот персональный праздник, и как бы я собираю своих близких людей, ну, не очень будет мне приятно, если человек вот там бежал по дороге, первое, что там ему попалось, забежал, взял там какая-то непонятная фигурка, не пойми чего, какой-то сувенирчик, и вот на тебе, пожалуйста. Но здесь как бы да, вот все-таки есть моментики, которые, конечно же, стоит учитывать.
3: Ну вот Хрушет отправляет сообщение, говорит, что все-таки с одеждой я бы никому не советовал дарить подарки, но, сами понимаете, с размером можно ошибиться, и в целом вкус у человека может быть совершенно разный. Но вот с одеждой, да, я абсолютно согласен, из одежды, хотя, с другой стороны...
4: Не только с одеждой, здесь еще хоть как-то можно угадать, вот ты видишь, как человек ходит, уже знаешь, ну, какой-то да. его стиль, да, его какое-то предпочтение, и можно... А вот у девочек, например, с парфюмом частенько такое бывает.
3: Это вообще попадос.
4: Когда мужчины дарят, или когда даже мы сами стараемся кому-то там угодить, но если мы плохо знаем человека, тут вообще очень сложно, поэтому здесь я тоже против того, чтобы вот дарили и вот так вот малознакомому человеку не угадаешь.
3: Ну, в общем, тему открываем, друзья, она открыта, эта тема, можете позвонить и сказать нам, может быть, рассказать свою какую-то определенную историю, связанную вот с этими подарками. Норм или стрём дарить подарок, сделанный собственными руками? Или не стоит этого делать? Расскажите, может быть, и у вас есть какая-то удивительная история. Я думаю, у каждого найдется что-то интересное. Ну, в общем, друзья, делаем остановку в виде коммерческой паузы и скоро возвращаемся к вам.
1: Реклама «Дар Азия Плюс». Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Иксельро туме хариву туфару азмо мегри. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомлэй Иксель энерджи нухта азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсад хафтодухафт хафтодухафт равонкон. Бахтадро бисанч. Баяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аздас наде.
7: Мазахой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аздас наде. Танхо дар КФС.
8: Рахами телефони и дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
9: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: در تاجیکستان آمادگی ها با تجلیل جشن 40 سالگی استقلال دولتی آغاز شد. در دریای بخش نیروگاه برق آبی خوتالون بنیاد می‌گردد. علمان برای ارزیابی تغییریابی پیریخ زرافشان نمونه گرفتند. وزارت مهنت مهاجران را از خطر جلب شدن با گروه های تروریستی هشدار داد. یمن از آغاز عملیات وسیع مقیاس علیه حوثی ها خبر می دهد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: عالمی دقیق.
2: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
5: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلاس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلاس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریرها با دوچرخه پهن می‌کردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فورم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی آسیا پلاس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
2: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: кто-то скажет вау, кто-то ну это уж слишком.
7: Слишком странно, чтобы промолчать. Слишком интересно, чтобы пройти мимо.
6: Норм или стрём? Решаем вместе.
8: Ой, тут одно сообщение прилетело от Зарины. Кстати говоря, ей вот по поводу норм или стрём, да, подарок своими руками или же все-таки нет. Ей подарил картину ее одноклассник. Кстати, картина, говорит, ей не особо понравилась, это чистая правда, но она была нарисована действительно с любовью, некоторые детали были не упущены, которых знает она и знает, конечно, ее одноклассник. И в целом картину она повесила все-таки на стену, но периодически убирала, когда к ней приходили другие люди. То есть получается, когда приходили одноклассники или знакомые, она ее вешала, но потом убирала ее куда подальше.
9: Может быть, берегла вот так. Таким образом,
8: не
9: что
8: думаю.
9: Ты сразу, да, ну
8: не
9: а кто
8: думаю.
9: Знает. Хотя да, ну подарки, они действительно разные, друзья, мы сегодня выясняем, нор или стрём, это подарок сделан своими руками. Ну и, честно говоря, я думаю, что многие согласятся, что это норм, если подарок качественный, уместный, и если он действительно
8: если
9: нужен
8: это
9: этому самому получателю. Что касается денег, спасибо тебе, дорогой человек. Вообще, я всегда говорю, что самый хороший подарок — это деньги, потому что на него можно купить еще один подарок, и там уже прям такой, который нужен именно тебе, само собой. В наше время вот как-то так.
8: Смотри,
9: происходит.
8: Мне кажется, мы можем сойти с тобой, найти такую, знаешь, точку опоры, как говорится, да? Можно конверт сделать вручную, но положить туда деньги.
9: Настоящий, да?
8: Типа подарок сделанный своими руками.
9: А вот ты знаешь,
8: конверт собрал сам, можно сказать.
9: Раньше же еще открытки делали. Вот сейчас как-то уже не особо принято их дарить, а вот раньше прям можно было и своими руками. Ты знаешь, я помню, что когда мы в школе учились, честь. Конечно. Мы вот вырезали всяких конечно. Этих бабочек из журналов, цветочки какие-то,
8: было
9: сердечки.
8: Дело.
9: Ой, и все это действительно вручную, вот такой вот хендмейд. А мы дарили уже кому-то, допустим, там классные руководительницы очень старались, да, или кому-то из близких. Это здорово на самом деле. А вообще нужно помнить, друзья, что вкусы, конечно, у всех разные. Поэтому, когда вы собираетесь что-то дарить, вспоминайте о том, что приятно ли вам было бы вот получить такой вот подарочек. Мне кажется, вот если посмотреть под этим углом, сразу же как-то и определиться легче будет.
8: Саид, кстати, отправляет сообщение, говорит, я готов принять подарок, сделанный своими руками, но главное, чтобы это был автомобиль. Ага, вот так.
9: Собранный, видимо, своими руками, да? Но здесь надо тоже, Саид, уважаемый, уточнять, вы знаете, потому что сделанный. Ну как сделан? Вам его там из деревяшечек сбить могут, например. Вот
8: или три колеса приделать вместо четырех.
9: Да, разные ведь умельцы бывают, да?
8: Или сделать вам деревянный руль.
9: Я не знаю, с пластилина можно сделать, в конце концов. Мой сын, кстати, любитель поделать.
8: Да, Саид, вы уточняете, из металла настоящий, тогда да.
9: Да, потому что вот прям все подарки разные. Ну вот мне кажется, ты знаешь, хендмейд, это вообще классно, если человек в какой-то области профессионал. Ну вот, например, ну, да. Он знает твои предпочтения, да, что вот ты сладкоежка, например, и раз какой-нибудь авторский десерт для тебя приготовил, какой-то
8: красота.
9: Тортик испек, да, и вот ты вот наслаждаешься этим и думаешь, как хорошо, что такие люди, которые знают мои предпочтения.
8: Именно так, дорогие друзья. Ну ладно. Спасибо в любом случае, друзья, за ваши интересные сообщения. Мы прямо сейчас, наверное, переходим к следующей нашей рубрике. Она уже называется, друзья, «Мастер слова». Сегодня будем выяснять, как все-таки поставить человека на место, который постоянно вас перебивает.

0: خوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
4: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 72-72.
5: Как ты оскуфился?
6: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
5: Не поняла?
4: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
7: В разговоре бывает так, уважаемые друзья, начинаешь, только поймал мысль, только хочешь что-то рассказать интересное, и бац, появляется человек, который тебя перебивает. Ну
8: ой,
7: как же?
8: Мне это знакомо.
7: Тебе это знакомо, я прекрасно понимаю, Лола, да.
8: Да.
7: Но знаешь, что, чтобы исправить эту ситуацию, наверное, тебе надо поискать другого ведущего, соведущего, скажем так. Только, наверное, это исправит этого человека, о котором ты сейчас подумала. Ну, друзья, есть люди, которые не ждут конца вашей фразы, вы только набрали воздух, чтобы поставить точку, они уже поставили свою. И еще начали новый абзац. Что делать, если вас постоянно перебивают, друзья?
8: Да, есть тоже, видимо, определенные лайфхаки, так что давайте разбираться. Но сначала стоит понять, человек делает это все-таки специально или просто у него вот такой вот стиль общения, как у некоторых.
7: Да.
8: Иногда собеседник искренне уверен, что он уже все понял, к чему вы ведете, и он просто спешит ответить вам раньше времени. В таком случае достаточно спокойно вернуть себе слово. Секунду, я еще не закончил, или дайте мне, пожалуйста, закончить эту мысль, или еще буквально минуточку, я передам вам слово. Ну, или, можно сказать, вернемся к тому, что я говорил до того, как вы меня перебили.
7: Запоминай слова, друзья, запоминай, они тебе пригодятся.
8: Мне точно пригодятся.
7: Если важно сохранить максимально спокойный тон, например, в разговоре с клиентом, коллегой или старшим по должности, есть и другие интересные фразы. Есть еще один момент, который важно добавить, можно сказать и так. А или следующее, позвольте, я все-таки закончу. Продолжу с того места, где остановился, можно и так сказать. Мне осталось совсем немного, и потом с удовольствием мы вас выслушаем. Можно даже и так. Ну да, а бывает все-таки иначе. Ты знаешь, человек перебивает не случайно, а потому что не хочет дать вам закончить аргумент. Тут важно быть еще более прямым.
8: Да, и настойчивее, мне кажется. Нужно прям так и говорить. Вы меня сейчас перебили. Я закончу и потом отвечу на ваш вопрос. Или мне сложно объяснить позицию, если я не могу договорить. Можно, давайте сначала закончим одну мысль и перейдем к другой. Ну или можно сказать так. Если мы будем говорить одновременно, то никто никого не услышит.
7: И есть фраза для тех случаев, когда терпение уже все-таки закончилось. Оказывается, Лола, запомни эту фразу. Так. Я думаю, она тебе точно нужна будет. Вы хотите услышать? услышать мой ответ или ответить за меня?
8: За меня ответишь.
7: За меня ответишь. Иногда этого достаточно, чтобы разговор внезапно стал немного дисциплинированнее. А так, друзья.
8: Ну да, друзья, еще один момент. Чем спокойнее вы произносите такую фразу, тем сильнее она и работает. Повышать голос здесь...
7: Потренируйся, Вова.
8: Спасибо. Я продолжу, пожалуй.
7: Продолжи.
8: Повышать голос здесь вообще не обязательно, друзья. Достаточно просто не отдавать свое слово без боя. Ну вообще, да, я думаю, что, конечно же, стоит понимать, почему так происходит. Вот если как в случае со мной, друзья, то я просто смирилась. Да, там не потому, что человек меня не слушает, хотя, мне кажется, бывает и такое. Да, такое тоже бывает.
7: Ты что-то сказал сейчас?
8: Вот, и тем не менее. А вот есть люди, которые делают это намеренно, и это прям действительно некрасиво. Друзья, если тем более это какая-то деловая встреча, и у вас есть возможность высказать свое мнение, вам не дают сделать это до конца, постоянно перебивают, то здесь, да, нужно уметь давать какие-то аргументы, нужно действительно возвращать себе внимание, и вот вы можете воспользоваться этими фразами, которые мы сегодня вам предложили.
7: Да-да-да, дорогие друзья, берите на вооружение, каждую можно использовать, чтобы действительно поставить человека на место. Друзья, ну а и мы тоже прямо сейчас пойдем на свои рабочие места, чтобы продолжить работу, друзья, и продолжить рабочий день в целом. Ну и постепенно будем с вами прощаться, чтобы снова завтра присоединиться к нашему великолепному общению, продолжить эфир и открыть то самое второе дыхание.
8: Именно так, ведь совсем немножечко времени остается до окончания третьего часа, в котором мы тоже вместе с вами пытались открыть второе дыхание. Думаю, что нам это удалось. По крайней мере, кто-то все-таки это смог сделать. Поэтому еще раз желаем вам хорошего понедельника, друзья. Доброго понедельника. Светлого, яркого. Для кого-то, может быть, немножечко торопливого. Для кого-то, наоборот, очень размеренного. И тем не менее, пусть он будет просто хорошим. Завтра в это же самое время мы к вам вернемся и снова будем открывать второе дыхание. На сегодня все.
7: Пока-пока, друзья. До завтра.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valor.
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит Paid to Exit от Brooks и Estin. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Side-by-Side». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Танцуй с нами.
2: Азия Плюс. Азия Плюс.
3: Yak, yak, yak.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайд гир. Ва ё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, Пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор.
5: Модар джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
4: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
6: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
7: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
8: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
9: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: «Мазда Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Баста и моя Мишель, если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благиха зор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Нитро Энерджи дар сомонаи Нитро нухта тиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей. Як зарвча, як имконият. Онро аз даст наде.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.
3: Дости ту, шикоят ме барам, то бар худоям. Мегуям аж, аз дасти джабри ту, созат рахоям.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
5: اولمی دقیق
0: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افزایش حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 500.
6: در چین روبوتی چورپوی اوتش نشان با نومی گورگ معرفی شد. اون را شرکتی ووبا انتلیجن تهیه کرده است. با شرفتی محافظتی مخصوصی توبو وار با گرمی، روبوت میتواند در محیطی دروی حرارتی تا 500 گرادوس سلسیه کار کرده تا 2 دقیقه در چنین شرایط بماند. Робот барои ҳолатҳои пешбинӣ шудааст, ки ворид шудани одам ба онҳо хатарнок аст. Он метавонад дар дохили бинои сухта одамонро ҷустуҷӯ кунад, ҷои сухтаро муайян намояд ва мавҷудияти газҳои заҳрнокро ошкор кунад. Маълумоти ҷамъоварда шударо робот ба наҷотдиҳандагон мефиристад, то онҳо пеш аз ворид кардани оташнишонҳо ба минтақаи хатарнок вазъро арзёбӣ кунанд.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
7: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Межсезонье – время переменчивой погоды. Утром прохладно, днем выглянуло солнце, а вечером снова хочется укутаться потеплее. Для родителей малыша это период, когда особенно важно немного больше внимания уделять комфорту ребенка. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Начнем с одежды. Не стоит слишком кутать малыша. Перегрев может доставлять не меньше дискомфорта, чем холод. Помним про многослойность. Несколько легких слоев, которые можно снять или добавить по погоде. Обувь тоже должна соответствовать температуре и погодным условиям. Важно, чтобы ножкам было сухо и не тесно. В дождливую погоду пригодится водостойкая обувь, а в прохладную – теплая, но не слишком тяжелая. И обязательно обращайте внимание на носочки. Влажные ножки – это повод переобуться. Не стоит забывать и о коже малыша. Ветер и прохладный воздух могут ее сушить. После купания можно использовать подходящее детское увлажняющее средство, а перед прогулкой в ветреную погоду – защитный крем, если он рекомендован для возраста малыша. Ну а что помогает иммунитету? Не волшебные сиропы, а простые ежедневные привычки. Полноценный сон, разнообразное питание по возрасту, прогулки на свежем воздухе, движение и регулярное проветривание помещения. И главное правило межсезонья – ориентироваться на самого малыша. Его самочувствие, активность, аппетит и настроение подскажут гораздо больше, чем цифра на термометре. Пусть за окном переменчивая погода, ну а дома у малыша всегда пусть будет тепло, уютно и спокойно. Ну а комфорт кожи для вашего крохи обеспечат подгузники «Совпремиум». Высокое качество материалов подарит уверенность малышам и мамам на каждый день.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».
3: لبی تو خوشتر از اون جامی اصل نیست مگر منو

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейма Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Мархази Савдо и Техника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, Басапки Зинаги, шумо Комилан Мувофихаст. Беш аз дусад модел ассортимент, шуморо Инти Зоран. Аз модел хои Борик, барой ошхона хои Начандом Калон, то модел хои Васей Ду Камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Сил панш соли и стекло лият. Панш соли им конят хо. Сема мол шумороба концерти бошукуи и дуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сема мол дават менамоят. Шуморо шоми фарум шашаванда и музыки. Нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари Аксана, Хунармантони Махбуб, Шабнами Сурайо, Гурухи Шамс, Вамехмони Махсус Ас Узбекистан, Далер Хонзода, Борди Туфахуи Арзишмант, Фудзона Ботаунхуи Дуздошта, Нушокихо Вафазуи Идона, Сана Ваммакон, Дахуми Октябр, Тавахувгохи Маркази Саудо, Охози Чорабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Понки Душамбе Сити, Шарики Нушокихо Сьома, Чиптахо Алакайдарие Чипта Нухтати Джей Ватики Тон.джей. Ханчунин дар нуктахуи рецепшени Сьома Мол. Сил панш соли и стекло лият. Панш соли им конят хо. Як джо джашн мегирим. Як джашни бузур. Хамрох бо Сьома Мол.
4: Бахангоми тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поёнхо мешорат. Анакис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 8484. Анакис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
7: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дорост аст? Пардифен барой дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Радио со вкусом Востока.
7: Азия Плюс.
6: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише в бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Рахами телефона и дорогая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Осень звучит ярко. «Азия плюс». 107 FM.
3: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: ошарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз асту гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Радио Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Межсезонье – время переменчивой погоды. Утром прохладно, днем выглянуло солнце, а вечером снова хочется укутаться потеплее. Для родителей малыша это период, когда особенно важно немного больше внимания уделять комфорту ребенка. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Начнем с одежды. Не стоит слишком кутать малыша. Перегрев может доставлять не меньше дискомфорта, чем холод. Помним про многослойность. Несколько легких слоев, которые можно снять или добавить по погоде. Обувь тоже должна соответствовать температуре и погодным условиям. Важно, чтобы ножкам было сухо и не тесно. В дождливую погоду пригодится водостойкая обувь, а в прохладную – теплая, но не слишком тяжелая. И обязательно обращайте внимание на носочки. Влажные ножки – это повод переобуться. Не стоит забывать и о коже малыша. Ветер и прохладный воздух могут ее сушить. После купания можно использовать подходящее детское увлажняющее средство, а перед прогулкой в ветреную погоду – защитный крем, если он рекомендован для возраста малыша. Ну а что помогает иммунитету? Не волшебные сиропы, а простые ежедневные привычки. Полноценный сон, разнообразное питание по возрасту, прогулки на свежем воздухе, движение и регулярное проветривание помещения. И главное правило межсезонья – ориентироваться на самого малыша. Его самочувствие, активность, аппетит и настроение подскажут гораздо больше, чем цифра на термометре. Пусть за окном переменчивая погода, ну а дома у малыша всегда пусть будет тепло, уютно и спокойно. Ну а комфорт кожи для вашего крохи обеспечат подгузники Sof Premium. Высокое качество материалов подарит уверенность малышам и мамам на каждый день.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисай ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Раузана бачин дар Азия Плюс.
3: Салом сомини арчманд. Мани Жанвари ҳастам ва имрӯз оид ба нушокӣ суҳбат мекунем ки на танҳо дар Чин, дар кишвари мо низ ба як фарҳанг табдил ёфтааст. Як пиёла чой. Барои он касе роҳи бедор шудан аст, барои дигаре одати ҳаррӯза. Аммо дар Чин паси як пиёла чой метавонад фарҳанги бузурги муошират пинҳон бошад. Чин яке аз қадимтарин фарҳангҳои чойнӯшии ҷаҳонро дорад. Дар тӯли асрҳо чой ба қисми рӯзгор, меҳмоннавозӣ, савдо ва ҳатто санъат табдил ёфтааст. Чои чинӣ низ як навъе нест. Чои сабз, сафед, қаҳваранг ва навъҳои дигар. Мазза, бӯй ва ранги ҳар кадом чои минтақа аз навъи барг ва тарзи коркарди он вобаста аст. Аммо фарҳанги чой танҳо дар мазза нест. Дар маросими анъанавии чойдамкунӣ ҳарорати об, ظرف، مقداری برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان رو وادار میکند که شتاب نکند، بوی رو احساس کند، رنگی چای رو ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکینی شهر معاصر هر روز مراسمی مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند، چای خوب تحفه می شود و دوستورانش درباره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلس.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи.
0: Байсай. Волна. Ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Межсезонье – время переменчивой погоды. Утром прохладно, днем выглянуло солнце, а вечером снова хочется укутаться потеплее. Для родителей малыша это период, когда особенно важно немного больше внимания уделять комфорту ребенка. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Начнем с одежды. Не стоит слишком кутать малыша. Перегрев может доставлять не меньше дискомфорта, чем холод. Помним про многослойность. Несколько легких слоев, которые можно снять или добавить по погоде. Обувь тоже должна соответствовать температуре и погодным условиям. Важно, чтобы ножкам было сухо и не тесно. В дождливую погоду пригодится водостойкая обувь, а в прохладную – теплая, но не слишком тяжелая. И обязательно обращайте внимание на носочки. Влажные ножки – это повод переобуться. Не стоит забывать и о коже малыша. Ветер и прохладный воздух могут ее сушить. После купания можно использовать подходящее детское увлажняющее средство, а перед прогулкой в ветреную погоду – защитный крем, если он рекомендован для возраста малыша. Ну а что помогает иммунитету? Не волшебные сиропы, а простые ежедневные привычки. Полноценный сон, разнообразное питание по возрасту, прогулки на свежем воздухе, движение и регулярное проветривание помещения. И главное правило межсезонья – ориентироваться на самого малыша. Его самочувствие, активность, аппетит и настроение подскажут гораздо больше, чем цифра на термометре. Пусть за окном переменчивая погода, ну а дома у малыша всегда пусть будет тепло, уютно и спокойно. Ну а комфорт кожи для вашего крохи обеспечат подгузники Sof Premium. Высокое качество материалов подарит уверенность малышам и мамам на каждый день.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волга».
3: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 121 متر بلندی مجمعی استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمزی تاریخی دارد. 3 متر با سیسولوژی استقلالیت و 91 متر با سالی 1991 سالی اعلانی استقلالیت دولتی تاجیکستان اشاره میکند.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: تانسی سنانی آسیا پلوس.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Сингер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenje, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بیده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс. Суат Дартуджикистон Бистусе.
1: Дар Борай Фарух Шунидет. Бонкаш Бавай Як Миллион Дот.
2: Маш Фунтанки Ваба Дубай Бава Вупай Мой Бонк Парвозка.
3: Кедом Миллион. Кедом Дубай. Баман Танхо 500 Азор Карз Додан.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی اسخطا بانک برای نزدیکان
5: включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бейзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

знал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Медуза и Генри Камомайл. Don't wanna go home. История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. Бонки ایمون اینترنشنال. دوستی مولیوی شما.
4: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс. Танцевать.

0: хотела.
1: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
2: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
4: Нахарки чехра барафрухт, дилбари донат. Нахарки ойи насозат, сикандари донат. Офис.
3: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
2: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и тёмная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Дар маркази савдоитехника и вална, шумо яхдоне Ромео обедки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Дар дидаи ман андаро, вас чашми ман бин гармаро, зеро бурун аз дидао, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интихоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.
4: Азия Плюс.